0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня суббота, 5 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений, слабый, но в течение дня 19-25 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 24.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: 102.5 Jam FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: тебе скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors, Subaru, центр Екатеринбург, юг, Московская, 214А.
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Минздрав планирует существенно расширить программу диспансеризации. Уже с 1 марта россиянам станут доступны скрининг на гепатит С и анализ крови для оценки сердечно-сосудистых рисков. Также среди новшеств обязательная консультация психологов для ветеранов боевых действий и усиление контроля за здоровьем владельцев оружия. Планируемые изменения затронут десятки миллионов человек, ежегодно проходящих диспансеризацию, пишет «Коммерсант». Благоустройство улицы Пушкина завершат до Нового года. Работы в самом центре Екатеринбурга в пятницу осмотрел губернатор Денис Паслер. Мэрии Екатеринбурга поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода и привести в порядок крыльцо исторического здания доходного дома Уварова на четной стороне улицы Пушкина. Как напоминает «Новый день», весной власти Екатеринбурга проанонсировали реконструкцию улицы между проспектом Ленина и улицей Малышева, в результате чего проезд по Пушкина должен стать двухполосным, а остальное пространство займет сквер. 20 лет назад в Екатеринбурге произошло знаменитое обрушение строящегося моста на Восточной Шевченко. Портал Е1 публикует фото и воспоминания очевидцев. 4 сентября 2006-го 100-метровый пролет обрушился перед началом вечернего часа пик в 16:45. Строители и водители не пострадали чудом. Обрушение моста на двое суток перекрыло движение по Транссибу, чьи пути идут параллельно Восточной. Причиной обрушения назвали ошибку проектирования и отсутствие экспертизы, которая могла выявить просчеты до начала строительных работ. В Кремле прокомментировали возможный визит в Москву переговорщиков из США. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут прибыть в Россию в выходные. «Когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем», заявлял в пятницу на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавлял, что Кремль не будет анонсировать приезд представителей Белого дома. По данным на вечер пятницы, в Москву спецпосланники Дональда Трампа прилетят 5 сентября, а на следующий день отправятся в Киев. В Великобритании разыскивают подозреваемых в краже 800 бочек пива «Гиннес». По данным полиции, графство Чешир с территории склада с помощью грузовиков вывезли два прицепа с бочками стаута, которые ждали доставки в пабы. Общая стоимость украденного превысила 200 тысяч фунтов. Известно, что пивных воров было двое. Официальный доллар на выходные понедельник 86.59, евро 100.57.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343. Прогноз погоды на Jam FM.
0: На сегодня суббота, 5 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений, слабый, но в течение дня 19-25 выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 24.

0: Jam.fm.
1: В автомобиле.
0: Jam.fm.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam.fm.
1: Всегда и везде. Jam.fm.
0: Jam.fm.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
0: Приходите, так и сделаем.
1: А куда?
0: В сток верхней одежды на Космонавтов 54. Запомнили?
1: Сток верхней одежды. Космонавтов 54.
0: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
3: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
2: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
3: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Россиян предупредили о росте случаев мошенничества с применением искусственного интеллекта. Злоумышленники все чаще применяют дипфейки и фишинг. Мошеннические атаки стали многоэтапными и персонализированными. Сначала аферисты собирают данные о жертве, затем звонят от имени разных организаций. Поводы для обмана могут быть самые разные. Звонок из поликлиники, управляющей компании, сообщение от начальника, родственника и так далее. Россиян просят быть бдительными. В Екатеринбурге завершено обследование многоквартирного дома, в который 31 августа попал беспилотник. Эксперты установили, что несущие не получили повреждения. Сейчас проводится поквартирное обследование. Поврежденные квартиры будут восстановлены за счет застройщика, сообщает агентство ЯН. Уже начаты работы по ремонту фасада и замене окон. В смету включат поврежденные балконы, подъезды, лестничные пролеты, кровли, козырьки. В мэрии напомнили, что жителям дома, которые претендуют на выплаты, необходимо оформить статус потерпевших в Следственном комитете. Как напоминает агентство, Екатеринбург 31 августа пережил крупнейшую атаку БПЛА. Впервые от дронов пострадали 3 жилых дома и логистический центр. Полиция установила личность женщины с пистолетом на заправке в Среднеуральске. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД, ее зовут Наталья, ей 45. Инцидент произошел после того, как женщина несколько часов отстояла в очереди за бензином, когда ее подрезал мужчина и попытался проехать без очереди. Наталья попросила его этого не делать, сначала словами, но потом, когда это не помогло, достала пневматический пистолет и пригрозила прострелить колеса. В полиции женщина раскаялась, сдала пистолет. В отношении нее составлен протокол о мелком хулиганстве. Свердловский областной суд отклонил новую апелляцию на арест водителя автобуса, въехавшего в пешеходов у храма Большой Златоуст. Резонансная авария произошла в Екатеринбурге в начале июня. В августе срок содержания под стражей водителю автобуса продлили до 10 декабря. Это решение оставлено в силе. По версии следствия, после столкновения с легковой машиной автобус выехал на тротуар, где были пешеходы. Погибли 4 человека, не менее 7 пострадали. Водителю автобуса предъявили обвинение по уголовной статье, идет расследование в отношении руководителя компании-перевозчика. Объявлены победители Шнобелевской премии. Это пародийная награда за исследования, которые сначала заставляют смеяться, а потом задуматься. Так, приз по биомеханике достался ученым из Великобритании и США за анализ механики поцелуя. Приз по биологии получили бразильские и австралийские ученые, которые аккуратно наступали на разные части тела ядовитых змей в разное время суток, чтобы выяснить, что провоцирует укус. 36-я церемония Шнобелевки впервые прошла не в США, а в Цюрихе. Доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На сегодня субботу, 5 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ну а в течение дня 19-25 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринское, Сбестье тоже переменная. Возможен дождь до плюс 24.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

102.5 Jam FM. Barbra Streisand.

0: Кубочные цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
0: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Джим FM.

0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Субару, центр Екатеринбург, юг, Московская, 214А.
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Цифровые кошельки начали появляться у россиян в приложениях банков. Клиенты, которые подали заявку на их открытие сразу после запуска в полночь 1 сентября, теперь могут ими воспользоваться. С 1 сентября открылась возможность получить спецносители для новой валюты, но пока только у владельцев устройств на Android. Установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька – 300 тысяч рублей. Все операции для россиян бесплатные. Оплату в новой форме валюты с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов, пишет РИА.

0: Благоустройство улицы Пушкина завершат до Нового года. Работы в самом центре Екатеринбурга в пятницу осмотрел губернатор Денис Паслер. Мэрии города поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода, привести в порядок крыльцо исторического здания доходного дома Уварова на Четной стороне Пушкина. Как напоминает «Новый день», весной власти Екатеринбурга проанонсировали реконструкцию улицы между Ленина и Малышева, в результате которой проезд по Пушкина станет двухполосным вместо четырех, а остальное пространство займет сквер. В Екатеринбурге открылась выставка национальной одежды «Гардероб традиции в моде». В экспозиции русская, башкирская, татарская, мансийская и одежды других народов, живущих на Урале, представлено более 20 экспонатов, среди них как реплики традиционных народных костюмов, так и работы современных дизайнеров, создавших, например, башкирский «Адидас». Выставка в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала будет работать до 22 ноября, пишет «Коммерсант». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня стартует в новом сезоне. Первый матч наша команда проводит на домашнем льду у ГМК-арены. Соперник — московская «Динамо». Начало встречи в 16:30. Прямая трансляция на телеканалах КХЛ, КХЛ Prime и ОТВ. Как отмечает пресс-служба «Автомобилиста», матч станет встречей знакомых лиц для обоих клубов. За екатеринбургскую команду в новом сезоне играет Антон Слепышев, который ранее представлял «Динамо». А в составе москвичей болельщики увидят бывших игроков «Автомобилиста» Сергея Зборовского и Ника Меркли. Сегодняшний матч пройдет в рамках нового внутрисезонного турнира КХЛ «Кубка первых». Доля наличных платежей в России выросла впервые за много лет. Во втором квартале этого года доля безналичных расчетов в общем объеме платежей граждан снизилась после нескольких лет непрерывного роста на 0,5% пункта. Эксперты считают, что это связано с ограничениями мобильного интернета и налоговой реформой, подтолкнувшей малый бизнес к переходу на наличные. Доллар на выходные понедельник 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: На завтра воскресенье, 6 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 18-23, выше нуля.

0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
1: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
3: Приходите, так и сделаем.
2: А куда?
3: В сток верхней одежды на Космонавтов 54. Запомнили?
2: Сток верхней одежды. Космонавтов 54.
3: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
5: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
6: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
5: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
4: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
5: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
7: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: «Джем ФМ».
11: И снова музыка прямо сейчас.
12: 102.5. Джем ФМ.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. В России дорожает рыба. Глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал путину этого года, цитирую, «совсем неудачной». Вылов лососевых по итогам года может упасть примерно в 3 раза до 110 тысяч тонн. Пока выловили только 90 тысяч тонн. Для сравнения, в прошлом году улов лососевых превысил 335 тысяч тонн. Такое снижение уже отражается на рынке. Цены выше, чем в предыдущие годы. Несмотря на это, ограничивать экспорт лососевых видов рыб или красной икры ведомство не планирует. Наращивание импорта также не рассматривается, сообщает БФМ. В Екатеринбурге в квартире вспыхнул электросамокат. Как сообщили агентству накануне, в региональном МЧС все случилось в пятницу в квартире на 12 этаже 25-этажки по улице Чкалова. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. На место оперативно выехали 29 пожарных и 7 единиц техники. Но возгорание было ликвидировано первичными средствами пожаротушения еще до прибытия спасателей. Как отметили в МЧС, причиной пожара стало самовозгорание литий-ионного аккумулятора электросамоката. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова отреагировала на ситуацию с увольнением молодой учительницы английского в Нижнем Тагиле из-за систематических оскорблений и угроз со стороны восьмиклассника. По словам Татьяны Мерзляковой, ситуация сложная, предстоит установить все обстоятельства. На следующей неделе омбудсмен выезжает в Нижний Тагил, пообщается с учителями, директором школы, постарается поговорить и с учителем, которая уволилась из школы и переехала в другой город. Татьяна Мерзлякова также попросила учителей не терпеть унижения и обращаться в аппарат омбудсмена. Школу в Нижнем Тагиле также намерена посетить миграционная служба. Родители мальчика из Узбекистана, пишет «Коммерсант». С 10 по 20 сентября в Екатеринбурге запретят остановку и стоянку автомобилей у железнодорожного вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до вокзальной напротив сквера имени Джавахарлала Неру. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников международного фестиваля молодежи, сообщают «Аргументы и факты». Цифровая деменция накрыла молодежь в возрасте от 16 до 28 лет по всему миру. 86% зумеров жалуются на постоянную забывчивость, вату в голове, неспособность удержать внимание на конкретной задаче и дочитать до конца книгу. Победить цифровую деменцию можно только тренируя мозг, выполнять задачи без использования искусственного интеллекта, строить маршруты в голове без навигатора, считать в уме, читать, заниматься спортом и устраивать цифровой детокс. Доллар на выходные 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследование на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
1: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра воскресенье, 6 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений 2 до 6 метров в секунду. Ночью до +15, завтра днем 18-23, выше 0.

0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
2: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
1: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
2: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
4: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ. Помнишь мне?

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пап, снег!
3: Погода портится.
2: Почему мы так медленно едем?
3: Чтоб не попасть в аварию.
2: В кино опоздаем.
3: Выберем другое.
2: Не хочу другое.
3: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
2: Пап, давай помедленнее.
4: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Джем ФМ.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
3: Приходите, так и сделаем.
2: А куда?
3: В сток верхней одежды на Космонавтов 54. Запомнили?
2: Сток верхней одежды. Космонавтов 54.
3: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: 102.5 Джем FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Американский самолет, на борту которого, скорее всего, находятся спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, прибыл в Москву. Бизнес-джет приземлился в аэропорту Внуково. Кроме того, в аэропорт приехала колонна машин с дипломатическими номерами, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. Ранее портал Axios писал, что у Уиткофа и Кушнера на эти выходные запланированы поездки в Москву и Киев для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине. Первоуральск и Серов станут городами трудовой доблести. Почетный статус также будет присвоен челябинскому городу Копейску. Решение на заседании в пятницу принял российский оргкомитет «Победа». Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил жителей этих городов. По его словам, это признание огромного вклада, который уральцы внесли в «Победу». В Серове круглосуточно выпускали легированную сталь для нужд обороны. В Первоуральске трубы для авиации, танкостроения, ракетной техники – огнеупоры и зажигательные смеси, а в Копейске – уголь и боеприпасы. Теперь в Уральском федеральном округе 15 городов трудовой доблести. ДТП на Уралмаше у торгового центра «Стрелка». Автомобиль снес мотоциклиста. Байкер ехал по полосе, выделенной для общественного транспорта. Водитель не заметил его, когда поворачивал на парковку торгового центра. По словам очевидца, машина резко вынырнула из потока. В ГАИ сообщили, что в аварии у «Стрелки» никто не пострадал, передает Е1. Госавтоинспекция предупредила о рейдах в первые выходные осени. Наряды ДПС усилены во многих регионах страны. Основное внимание инспекторы уделяют нетрезвым водителям. В некоторых регионах будут проводить сплошные проверки на отдельных участках дороги. Сотрудники ДПС будут останавливать все проезжающие автомобили. За управление машиной в состоянии опьянения грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Лето 2026 года в России стало

0: рекордно теплым за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его данным, экстремально высокие температуры были зафиксированы преимущественно на Урале и в Сибири. Средняя температура лета превысила норму на 2-4 градуса и не только в России, но и в Европе, Северной Африке, Центральной Азии, Канаде, США и на Среднем Востоке. Рекордные показатели температуры отмечались по всему северному полушарию Земли. Доллар на выходные понедельник 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: На завтра воскресенье, 6 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 18-23, выше нуля.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Обсуждали мы сегодня с вами, что тебе приносили, привозили, доставляли вместо того, что ты заказывал. Ну, когда не совпадает, да, ожидание и реальность. Почитаем еще сообщение.
3: Катя пишет, была история, решили сделать в комнате ремонт и обновить мебель. И заказали кровать и отдельно матрас. Мало того, что я забыла об открытии ПВЗ в моем доме, где, собственно, и лежал товар, а пришла, как обычно, в соседний. Это полбеды. Пришла в нужный пункт выдачи заказов. Девушка сканирует код, а вместо матраса 160 на 200 стоит кухня детская в коробке. Оформили возврат и заказывать заново пришлось. В итоге история просто так не закончилась. Приходит заказ. Я прошу мужа забрать заказ, чтобы уже курьера не ждать, хотя было с доставкой до квартиры. Угу. Муж заходит в ПВЗ, там курьер, который должен был нам привезти матрас, а курьер стоит и говорит, вес не соответствует, не понесу заказ. Муж в шоке, все высказал, забрал матрас и вечером спали, наконец-то, на своей новой кровати.
2: Вот так, не просто. Заказ вообще какие-то объемные вещи, сложновато.
4: Да.
2: Денис пишет, здравствуйте, заказывал как-то телевизор Smart, 43 сантиметра диагональ и колонки 5.1, как для домашнего кинотеатра. Вместо этого приехал телевизор 77 сантиметров диагональ, ну и обычные колонки 2.0. Телевизор не просили возвращать, естественно, я его оставил. Приятная покупка, заплатил меньше, получил больше. Колонки тоже оставил. Бывает такое.
4: Повезло.
2: Ну и сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Максима. С женой сделали заказ в фастфуде. Заказ был довольно большой. Ждали почти 2 часа. Звонил в техподдержку. Сказали много заказов. В итоге привезли всего в 2 раза больше. Еле 2 дня. Ну, еще на Marketplace заказали джинсы. Шли из Китая почти месяц. В итоге пришло детское пластмассовое кольцо на пальчик.
4: Вау.
3: Забавно. Хоть голубенькое, представляешь?
4: Нет, ну вообще не рядом. Ну просто.
3: С цветочком.
4: Ну,
2: да. А вот так и родилась песня про кольцо на пальчик Иванушки,
3: да,
2: который поет.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM.
1: 102.5 Jam FM.

0: заряжаем FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Yeah.

0: Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс», Субару, центр Екатеринбург-Юг, Московская, 214А.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый день. Москва в эти выходные празднует День города. Столице исполняется 879 лет. Москва украшена флагами, декоративными композициями. Символика с надписью «Москва» числом 879 украшает главные городские магистрали, мосты, въездные трассы. Подготовлена большая праздничная программа. Москвичей поздравил с Днем города мэр столицы Сергей Собянин. Он поблагодарил жителей за труд на благо города, а также за поддержку и оптимизм. Президент России Владимир Путин сегодня присвоил Сергею Собянину звание Героя труда за особые услуги в решении социально-экономических вопросов Москвы. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. Российских туристов вернут из Танзании 7 сентября спецрейсом авиакомпании Air Tanzania. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, до вылета организованных туристов разместили в гостиницах, обеспечили питанием. Напомню, в пятницу авиакомпания временно приостановила прямые рейсы в Россию после оценки рисков на маршруте. Позднее перевозчик сообщил, что возобновит регулярное авиасообщение с 7 сентября. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно вакцинироваться группам риска. Это дети, пенсионеры, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, а также медики, учителя, призывники. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируется привить 65% населения или более 2,5 миллионов жителей Свердловской области. 37-й открытый международный фестиваль документального кино «Россия» завершил прием заявок. Всего на конкурс в этом году поступило 460

0: 64 фильма из России и 13 стран мира. Среди них Кыргызстан, Иран, Бразилия, Индия, Франция. Авторы из Екатеринбурга участвуют в отборе с 14 работами. Сейчас отборочный комитет фестиваля формирует программу смотра этого года. Международный фестиваль документального кино «Россия» пройдет в Екатеринбурге с 1 по 5 октября. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня стартует в новом сезоне. Первый матч наша команда проводит на домашнем льду у ГМК-арены. Соперник – московская «Динамо». Прямая трансляция с 16:30 на телеканалах КХЛ, КХЛ Prime и ОТВ. Сегодняшний матч проходит в рамках нового внутрисезонного турнира КХЛ «Кубка первых». В нем принимает участие 6 старейших российских клубов, которые 22 декабря этого года отметят 80-летие российского хоккея. Это клубы «Автомобилист», «Динамо Москва», «Спартак», «ЦСКА», «Торпедо» и «СКА». Доллар на выходные понедельник 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: На завтра воскресенье, 6 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 18-23, выше нуля.

0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
1: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Jam FM.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Jam FM.

0: Jam FM.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чао. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пить.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый вечер. Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в 152 странах. Там будут открыты 319 участков. Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел России. 312 участков будут работать при дипломатических и консульских учреждениях. И еще 7 в Байконуре. В отличие от России, где голосование пройдет в течение 3 дней за границей, участки будут открыты только 20 сентября. Ситуация с топливом в Екатеринбурге налаживается, о кардинальных изменениях речь не идет, но работающих заправок стало чуть больше. Очереди на них по-прежнему огромные, пишет Е1. По данным портала, традиционно больше всех машин на «Газпроме». На «Варте» цена за бензин выше 100 рублей, это только за 92-й. Местами открылся «Лукойл», очереди замечены на «Черепаново» и в квартале Архангела Михаила. «Роснефть» открывают раз в несколько часов, машины у заправки дежурят с утра. На «Тамике» людей поменьше, но пишут, что топливо там дороговато. СКР возбудил уголовное дело после увольнения из-за угроз ученика, молодой учительницы английского из Свердловской школы. Глава следкома Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль. 24-летняя учительница по имени Анна уволилась из-за одного восьмиклассника. Он постоянно срывал уроки, устраивал драки, оскорблял одноклассниц и высказывал угрозы самой Анне. Она неоднократно обращалась за помощью к руководству школы, но безрезультатно. В итоге уволилась и уехала в другой город. В ситуации также разбирается свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и региональная миграционная служба. Родители подростка из Узбекистана, пишет газета «Коммерсант». Стоимость проезда в екатеринбургском метро временно снизят до 1 рубля для тех, кто оплачивает его по биометрии. Акция будет действовать с 13 по 16 сентября в дни проведения Международного фестиваля молодежи. Возможность оплатить проезд по биометрии появилась в метро Екатеринбурга в конце 2024 года. По последним данным, пассажиры проходили в подземку по снимку лица уже около 1,5 миллиона раз.

0: Международный союз конькобежцев отозвал выданный в августе нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близких к конькобежному союзу. Ранее был временно отозван нейтральный статус у российского фигуриста Марка Кондратюка. Это произошло за сутки до его вылета на турнир Киношита Кап в Токио. Союз попросил представителей российских фигуристов уточнить данные по их нейтральному статусу. О каких данных идет речь, не сообщается. Между тем, Валиева и Кондратюк подали апелляции на лишение их нейтрального статуса. Доллар на выходные 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
2: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
1: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: На завтра воскресенье, 6 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 15, завтра днем 18-23, выше нуля.
5: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва, и у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: У нас в студии свое солнышко, потому что у нас сегодня в гостях Антон Соломатин. Это такой талантливый молодой актер, снимался в сериалах Old School, Пищеблок, Офлайн и «Твое сердце будет разбито». Сейчас он танцевал, то стоял, такой говорит: «Я пойду радиоведущим работать, переквалифицируюсь». В общем, понравилось ему тут у нас в гостях. И сейчас у нас будет блиц-опрос для Антона. Ты готов?
3: Я всегда готов.
2: Вот смотри, первый вопрос. Главный актерский каприз, без чего ты не начнешь съемочный день?
3: Я не начну с разминки физической.
4: Это что? Ну, в прямом смысле.
3: В прямом смысле?
4: Зарядка, условно.
3: Да, мне нужно, чтобы мое тело было в тонусе, потому что от тела идет энергия в глазах, которую я потом передаю через кадр, либо через сцену.
4: А знаешь какой-нибудь вот... Ну, это хороший. Ну, это прям вот такой... Всем рекомендовал бы, грубо говоря. А знаешь какой-нибудь, ну, такой причудливый? Можно даже без имен, хотя хотелось бы.
3: Слушай, ну, я знаю, что пока там какую-то... Боржоми вот требуют и...
4: Именно вот такой марки.
3: Боржоми должны выпить перед началом как бы съемочного дня, я
4: знаю. Может, у него изжога?
3: Может быть. Я не знаю.
2: Интересно. Забыл текст прямо в кадре, а режиссер не останавливает съемку. Что будешь делать?
3: Блин, это вообще самое роскошное, что может случиться на смене, потому что дубль мы все равно переснимем. А когда ты забываешь, твой организм и актерский аппарат, он резко включается, и твой партнер понимает, что ты забыл текст, и он тоже резко включается. И вы начинаете... Вы знаете тему, вы знаете, что кто хочет, но вы не знаете текста. Вот, ну так получилось. И вы начинаете импровизировать и куда-то это выводить, выруливать, придумывать что-то на лету, и очень часто такие дубли вставляют в фильм.
4: А почему? Потому что они больше подходят? Или вы как-то там сыграли по-другому?
3: Потому что они живые. Потому что камера это сечет вот так вот просто, на раз-два.
4: Блин, быть живыми — это очень круто. Многим бы рекомендовал, да.
2: Режиссер на площадке громко на тебя ругается. Твоя реакция?
4: Я вообще думал, это база, не? Ну, в смысле...
2: Ну, режиссеры, они все такие, да.
3: Смотри, громко на тебя ругается, это, конечно, не очень профессионально, вот.
4: Надо тихо.
3: Не знаю, смотря в каких ты взаимоотношениях с режиссером. Если вы с ним кенты, и вот у вас такой творческий конфликт, то, в принципе, что-нибудь ему крикнуть в ответ, ну, в плане не переходя на личности, это вообще норм, потому что съемочная площадка — это очень такое немножко агрессивное, но и очень нервное место. И вот когда вы немножко так, типа, вспыхиваете...
4: Выплеснули.
3: Да, выплеснули, и дальше пошли. И ты, и та,
2: все
3: и другая сторона...
2: Все творческие люди, да.
3: Да, понимает, что как бы это было вот сейчас в моменте...
4: Не, ну это момент, да. То есть что-то случилось, ты такие... Да. Не так, да так. И, да, ну, да. А дальше потом опять дружим. Да. Нормально.
2: Ну, а сейчас такой интересный вопрос на фантазию. Я бы сказала, вообще хочется его прям задать тебе сейчас. Серьезно. Нужно сыграть дерево. Какое выберешь и почему?
4: Есть дерево какое-нибудь любимое? Топ-3 береза.
3: Кстати, березу я бы мог сыграть. Потому что я
4: русский.
3: Похож, я на Есенина похож.
4: Да,
2: соглашусь,
4: да.
2: Соглашусь, да. 100% точно.
3: И я играл моноспектакль даже по Есенину. И мне очень нравится этот поэт. Я считаю, там в нем есть все, поэтому березу бы я бы точно сыграл.
2: Белая береза под моим окном.
4: Но у нее же вот эти витиеватые бруньки, как будто бы с цветом.
3: Вот у меня бруньки, я их немного подстриг.
4: Согласен.
2: Хорошо, окей. Нужно сыграть животное на этот раз. Какое выберешь?
3: В студенческие годы у нас был такой раздел, как «Наблюдение за животными». Это ты на серьезных щах
2: изображаешь животное.
3: Ну, показываешь, да, повадки животного. И я показывал несколько животных. Это была ящерица, мопс, обезьяна и петух.
4: Но и кого из них или кого-то другого ты бы выбрал сыграть?
3: Я бы сыграл обезьяну.
4: Почему?
3: А я чувствую в себе обезьяньи вайбы.
2: Корни.
4: Я из обезьяны только похож.
3: Нет, но я их считываю. Я сейчас был в Екатеринбургском зоопарке на днях, и там шимпанзе. Да, и мы с шимпанзе, так сказать, это немножко показали друг другу.
2: А он активный там достаточно. Очень, да.
4: По телефону звонит. Мне очень нравится, обожаю.
2: Что интереснее, сыграть абсолютного злодея или такого притворного доброго паренька?
4: Приторно сладкого доброго.
3: Злодея.
4: Почему?
3: А у него арка больше, размах.
4: Что значит арка?
3: Арка персонажа — это его судьба, его линия жизни, которую он проходит в фильме.
2: Переломный момент.
3: В сериале, да. Угу. Потому что злодей — это такое абстрактное понятие. Актер находит не в чем он злодей, угу, а почему он такой.
4: А, то есть причина.
3: Да, причина.
2: Психология.
3: И, угу, и это такая психоделика начинается, когда ты это изучаешь, все. И злодей всегда может стать антигероем или героем. То есть это, угу, это более как бы такая масштабная и больше граней в злодея, мне кажется, mm-hmm, нежели в приторном мальчике. Вот. Это мое мнение.
4: Мне mm-hmm кажется, вот Печкин слишком быстро порешал свои вопросы в этом вопросе.
3: Согласен, ему дали, согласен, да.
4: Нашли сразу, без велосипеда он просто был, да, такой.
2: Вот представь ситуацию. В Голливуд тебя пригласили в массовку. И одновременно с этим на Свердловской киностудии дают главную роль. Что ты выберешь?
3: А массовку у кого?
2: Ну, может быть, тоже какой-нибудь
4: массовку
2: фильм.
4: Массовку ты имеешь в виду в какой
3: у
4: фильм?
3: Какого режиссера?
2: Давай Спилберг.
4: Нолан. Я тоже по нему придумал.
2: В «Одиссею».
3: Слушай, у Нолана даже массовка играет. Там внимание к массовке как к главному герою. Поэтому стопудово такой опыт нужен в жизни каждого актера. Мне так кажется. Я не призываю там оставаться, что-то там строить прям карьеру. Это индивидуальные все вещи. Но получить такой опыт — это очень круто.
2: Как же главная роль?
3: В Свердловской киностудии. Ну, я приеду, и все, мы графики подчикаем, и я сначала туда,
2: потом...
3: И
2: ты там успеешь.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM.
1: Хорошая музыка. Хороший вечер.
0: Джем FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Юг, Московская, 214А.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый вечер. Цифровые кошельки начали появляться у россиян в приложениях банков. Клиенты, которые подали заявку на их открытие сразу после запуска в полночь 1 сентября, теперь могут ими воспользоваться. С 1 сентября открылась возможность получить спецносители для новой валюты, но пока только у владельцев устройств на Android. Установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька 300 тысяч рублей. Все операции для россиян бесплатные. Оплату в новой форме валюты с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов, пишет РИА. В Екатеринбурге завершено обследование многоквартирного дома, в который 31 августа попал беспилотник. Эксперты установили, что несущие не повреждены. Сейчас проводится поквартирное обследование. Поврежденные квартиры будут восстановлены за счет застройщика. В мэрии напомнили, что жителям дома, которые претендуют на выплаты, необходимо оформить статус потерпевших в Следственном комитете. Напомню, Екатеринбург 31 августа пережил крупнейшую атаку БПЛА. Впервые от дронов пострадали три жилых дома и логистический центр. Госавтоинспекция предупредила о рейдах в первые выходные осени. Наряды ДПС усилены во многих регионах страны. Основное внимание инспекторы уделяют нетрезвым водителям. В некоторых регионах будут проводить сплошные проверки на отдельных участках дороги. Сотрудники ДПС будут останавливать все проезжающие автомобили. За управление машиной в состоянии опьянения грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. С 10 по 20 сентября в Екатеринбурге запретят остановку и стоянку автомобилей у железнодорожного вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до вокзальной напротив сквера имени Джавахарлала Неру. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников Международного фестиваля молодежи, сообщают «Аргументы и факты». Сайт Белого дома добавил игры о политике Дональда Трампа. Первая игра «Флэппи Билл» предлагает управлять белоголовым орланом, несущим в когтях новый законопроект. По механике она напоминает мобильную игру «Флэппи Бёрд». В игре «Build the Wall» игроку нужно собирать стену из падающих деталей, чтобы защитить границу. Здесь принцип повторяет «Тетрис». Теме миграционной политики посвящена игра «Rio Run». По аналогии со «Змейкой» пользователь патрулирует границу вдоль Рио-Гранде и ловит нарушителей. Еще одна игра посвящена политике Трампа в области здорового питания. Здесь игрок должен убирать с конвейера продукты с красителями и добавками. Доллар на выходные 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность

0: И комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center, Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра воскресенье, 6 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 15, завтра днем 18-23, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринский, Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 22.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Цифровые кошельки начали появляться у россиян в приложениях банков. Клиенты, которые подали заявку на их открытие сразу после запуска в полночь 1 сентября, теперь могут ими воспользоваться. С 1 сентября открылась возможность получить спецносители для новой валюты, но пока только у владельцев устройств на Android. Установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька 300 тысяч рублей. Все операции для россиян бесплатные. Оплату в новой форме валюты с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов, пишет РИА. В Екатеринбурге завершено обследование многоквартирного дома, в который 31 августа попал беспилотник. Эксперты установили, что несущие не повреждены. Сейчас проводится поквартирное обследование. Поврежденные квартиры будут восстановлены за счет застройщика. В мэрии напомнили, что жителям дома, которые претендуют на выплаты, необходимо оформить статус потерпевших в Следственном комитете. Напомню, Екатеринбург 31 августа пережил крупнейшую атаку БПЛА. Впервые от дронов пострадали три жилых дома и логистический центр. Госавтоинспекция предупредила о рейдах в первые выходные осени. Наряды ДПС усилены во многих регионах страны. Основное внимание инспекторы уделяют нетрезвым водителям. В некоторых регионах будут проводить сплошные проверки на отдельных участках дороги. Сотрудники ДПС будут останавливать все проезжающие автомобили. За управление машиной в состоянии опьянения грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. С 10 по 20 сентября в Екатеринбурге запретят остановку и стоянку автомобилей у железнодорожного вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до вокзальной напротив сквера имени Джавахарлала Неру. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников международного фестиваля молодежи, сообщают «Аргументы и факты». Сайт Белого дома добавил игры о политике Дональда Трампа. Первая игра «Флэппи Билл» предлагает управлять белоголовым орланом, несущим в когтях новый законопроект. По механике она напоминает мобильную игру «Флэппи Бёрд». В игре «Build the Wall» игроку нужно собирать стену из падающих деталей, чтобы защитить границу. Здесь принцип повторяет «Тетрис». Теме миграционной политики посвящена игра «Rio Run». По аналогии со «Змейкой» пользователь патрулирует границу вдоль Рио-Гранде и ловит нарушителей. Еще одна игра посвящена политике Трампа в области здорового питания. Здесь игрок должен убирать с конвейера продукты с красителями и добавками. Доллар на выходные 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, в воскресенье, 6 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 18-23, выше нуля. Также завтра в Первоуральском Приморском Туринском Асбесте тоже переменная. Возможен дождь до плюс 22.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: На Jam FM.
1: На завтра воскресенье, 6 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 15, завтра днем 18-23, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринский, Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 22.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: тела.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: дождей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Твое хорошее настроение.
1: Пока, пока, котики, моя пармотики. Я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука, жука, пить.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.